0: фирменного чарта Еврохит ТОП-40. И что самое прекрасное, вершина покорилась им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержки артистов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тиесто, Брайана Грейс, Beautiful Places, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Ёлка проще.
3: Может, проще
2: надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Ёлку» с историей «Проще».
3: Может, проще, надо проще не читать мир между...
2: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появятся. Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

It All, мистер Всезнайка, это Тедди Суимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, в 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше, но больше музыки ждет нас далее Мот и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

уже правило три важных слова однажды оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: хорошее, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом.
1: Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает.
0: Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков, чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более энергичным, позитивным. Да, все это к майскому Устиму Румбодровым здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, Airbox Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также Comrade Be Mine. Впереди, оставайся.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа Плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде здесь отметится Хьюжели Сольта, освещится и Джамайка. Бам-бам. Не пропусти Брак Секстин с суперхитом Paid to Exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

Deadmau5, но тем не менее, как будто бы не самый очевидный вариант, но вышло, конечно, круто. Пончики там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файнг с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречай Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Миннелли Арсити с вещицей Disturbia здесь на Европе+.

Baby Doll, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки, BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все хиты здесь на Европе плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. В основе «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Прежде встречаюсь Сабрина Карпентер с историей «Эспрессо». А еще вспомним суперхит «Инди Хаск» от «Хейфекс». В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс также появится Зейн, Роял Джиглас и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

Анны Медузы о желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая. А вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европлюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.

На велосипеде. В эфире наш румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребята, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.

Все смешалось в этой песне. И Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Найтс от ансамбля Токио Хотел. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европлюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie the Giants.

0: день только стартовал, а Энрике наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребят, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в столице 7:00. Европа Плюс. Время новостей, время Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС, и жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в МАКС, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джао и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Русское У на Европе Плюс.
1: Да, ребята, частенько мы ищем счастье так же, как очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европа Плюс. Называется Летнее У. Ой! Дурачок, майское У. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой, молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7:07, всем майское У!

Да, судя по погоде, а в Москве сегодня до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майскому. Дэвид Гетта, One Republic, история «I don't wanna wait».

0: Древние мелодии на Европе Плюс. Мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее, композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Ну, так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майском. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
4: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8-800-775-1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежный». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
6: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
7: Потому что именно здесь
6: больше хитов и больше музыки.
7: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
6: Европаплюс.ру.
7: Лучшие новинки и клипы.
6: Билеты в кино и на концерты.
7: Где бы ты ни был,
6: слушай и смотри Европа Плюс.
7: Европаплюс.ру.
6: Больше хитов.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествий, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, там, короче, там после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично. Я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот. Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно! Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары. Набережная Самарской больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои. Я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. И пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе+.

0: Греция и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Бетрианство. Бетрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Биби Рекс и Faithless – New Religion в майском у.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Европа+.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

Интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Майское У на Европе+.

0: и в наушниках, даже если ты просто вышел за хлебушком. И, конечно, идеален хит Е для нашего телепорта во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 8 часов. Слушаем Марата Бикметова и новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявила о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле 4 звезды с типом питания All-Inclusive. При бюджете около 150 тысяч специалисты рекомендуют рассмотреть для отдыха Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. 10-дневный тур на двоих на Бали можно купить по минимальной цене от 155 тысяч, на Мальдивы от 200. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88 35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров.

0: Ну а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
7: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
8: Мир, труд, Тенет. Время майских поездок в разгаре. Черномор-Авто при покупке Тенет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Тенет Т4. Лайн передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа. Комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
10: Больше хитов.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

стал популярен. По-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майском У.

0: По-моему, это идеальный трек, чтобы начинать новый рабочий день. Трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты совсем справишься. Это Stronger от Suga Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: А это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: Разреши себе смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером. Этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33. Скоро мы будем взбираться по волшебному дереву. Будем дарить кинопроектор и конструктор Лего. И все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
5: Не Милан, не Дубай. Симферополь, Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
6: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
7: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутобанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Приветики. И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Ну, как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, которому мы подбираем рифмы, слово-заклинание, это звезда. Погнали. Алексей, звезда?
3: Звезда, поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Звезда. Поезда.
1: Поезда уже были, ну, только что.
3: Были. Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура. Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, очевидно, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот, ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс-поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
7: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
8: G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
9: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это 4 миллиона друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Годные мемы.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
11: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

обещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым человеком.

0: Blunt, Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежный». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
4: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
5: Мир, труд, Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черномор-Авто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Восемьдесят девять и семь FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: повышение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ? Танцы?
3: Нет, завтрака не было. Было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие. Нужно вовремя остановиться, потому что если... Вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!» Это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готова начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей стартовая сумма. И смотри, вот что-то еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось.
3: Ну,
2: уже все. Твой выигрыш 11250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13780, но, по-моему, 11250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европа Плюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: зажигательное French Disco. I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaiser в майскому. Финалить час, финалить шоу будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Miley Cyrus.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
11: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
12: Ленту!
13: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
14: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
13: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
15: Майское У на Европе Плюс.

0: на Maroon 5 и посвящение всем Любам. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Евро Плюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременной дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. Конца выпуска курса валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Day. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, Я-7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Алиф Арбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Камрадом, услышим Be Mine и Yearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жареные вкусные семечки джин.
4: Знаем, любим и едим.
3: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Доктор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Доктор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
5: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
7: Потому что именно здесь
6: больше хитов и больше музыки.
7: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
6: Слушай и смотри Европа Плюс.
7: Европаплюс.ру.
6: Больше хитов.

0: Больше музыки.
1: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: общем, проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: ставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, такой сердечный хит в 11 часов и 20 минут по Москве. Ну, продвигаемся далее в этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be, и дождемся Another Day от Ifnarok через пару минут.

0: Let Me Be, такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим, продвигаемся, не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Open Bank, услышим Miles Away и дождемся Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Фужель, Jamaican.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ-40, Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Уже Элис Олтон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm. Слышим Maybe и Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Не Милан, не Дубай. Симферополь, Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
2: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Мир. Труд. Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Мануилов будет подводить уже итоги недели, так что пока время есть до пятницы. Пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights. Ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
9: Категория 16+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать, так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Марат Бикметов. Приветствуем.
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Госдума изучит работу молодежи до 25 лет. И в Японии появились спа-салоны для плюшевых игрушек. Об этом прямо сейчас. Итак, абитуриенты в этом году смогут подать документы через госуслуги в дистанционном формате в 1717 вузов страны. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. В частности, документы можно принести в приемную комиссию лично в вуз или отправить через Почту России. Как пишет РИА Новости, у абитуриентов есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении в вуз. С начала года в России зафиксировали уже 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Как пишет «Известия», наиболее высокая активность насекомых отмечена в Подмосковье и Республике Алтай. Отмечается, что с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Опрошенные эксперты рассказали, что традиционно пик активности клещей приходится на конец апреля, первую половину мая. При переменчивой погоде они становятся агрессивными. Госдума изучит работу молодежи от 14 до 25 лет. Как пишут «Ведомости», депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди чаще всего подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных планируется подготовить новые законы. При этом эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу онлайн и не хотят надолго привязываться к одной компании. Пассажиры всех автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги». Как сообщил заммэра Максим Лексутов, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 произведений в электронном и аудиоформате, от детских книг до научной литературы. Подборки обновляются к праздникам и дням рождения писателей. Так, например, в мае к 135-летию Михаила Булгакова пассажирам предлагают его произведения. В Японии появились спа-салоны для плюшевых игрушек. Они предлагают услуги по чистке и уходу за изделиями. В частности, желающие могут заказать стирку, замену набивки и изношенных деталей. При этом, как уточняется, для игрушки создают комфортные условия, могут провести массаж или сеанс ароматерапии. Владельцу отправляют фотоотчет или организуют видеонаблюдение в режиме онлайн. Как отмечает пресса, услуги спа-салонов для игрушек соответствуют традициям японской культуры, когда к дорогим сердцу вещам относятся с заботой и уважением. Кроме того, сейчас плюшевые изделия очень востребованы среди зумеров в Японии. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: Елка на Европе Плюс. Проще. Ну, достаточно просто, кстати, можно выиграть у нас пригласительные в кино. Совсем скоро мы сыграем в кинокайф. Так что обязательно подключайтесь, поучаствуйте. Может, повезет. Пока же будем слушать Алана Уокера, Broken Strings, и дождемся Disturb, The Sound of Silence. Совсем скоро.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
7: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
8: Больше хитов.
4: Больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Broken Strings, это Алан Уокер на Европе Плюс. Ну, а где можно сегодня интересно в столице прогуляться, пройтись, куда зайти, что интересно посмотреть, сейчас узнаем в рубрике «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Марат Бикмет уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В широкий прокат вышла военная драма «Литвяк». Фильм рассказывает о самой результативной летчице Второй мировой войны Лидии Литвяк, больше известной по прозвищу «Белая лилия Сталинграда». Но для врага она была беспощадной железной птицей. Литвяк сражается в небе в рядах истребительного авиаполка, быстро становится одним из самых эффективных асов. Почти трехчасовая драма показывает ее жизнь на фронте, отношения с мужем-летчиком и характер Лидии, который помог ей выстоять. В театре Гоголя ставят «Шинель». Сюжет повести переносится в сюрреалистическое пространство современного офиса, где каждый лишен индивидуальности. Трагикомическая история о маленьком человеке, который боится выйти за рамки своего ограниченного мира, превращается в фантазию о несбыточной мечте. Покупка новой «Шинели» становится для Башмачкина желанным способом вырваться из повседневной рутины, стать героем новой реальности. Авторы спектакля хотят показать, что можно выйти из привычных координат, ориентированных на работу и на вещи, ведь и без них можно быть достойным человеком, жить, дышать, любить и крепко стоять на ногах. В Музее Востока на ВДНХ работает выставка «Зов Белухи». Она приурочена к столетию алтайской экспедиции Николая Рериха. В августе 1926 года художник с семьей посетил Горный Алтай. Там он искал минералы, изучал природу и фиксировал ее красоту на полотнах. Пару лет назад современные художники повторили этот маршрут. В центре проекта «Священная гора Белуха», ее мифология, вдохновившая не только Рериха. Она овеяна легендами у многих народов, расселившихся вплоть до Байкала и монгольских степей. Всего зрители увидели 67 лучших произведений в технике масляной живописи, керамики и бронзы. Проект соединяет историческое наследие Рериха и восприятие духовного Алтая сегодня. В столице продолжается фестиваль «Московская весна». Гостей ждут ярмарки с региональными товарами, театрализованные постановки, мастер-классы, лекции и многое другое. Главная площадка фестиваля – Тверской бульвар, который превратился в настоящую гастрономическую карту России. Здесь можно попробовать редкие блюда из разных уголков страны, например, сибирские пельмени с маралом, карельские калитки или осетинский львяк. Для гостей работает открытая кухня и весенний маркет. Сегодня можно видеть, как готовят бурятское сладкое блюдо буовы, московские пончики «Хворост», а также «Тирпеки» или «Алтайские лепешки». Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: Тимати на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, покайфовать от нового кино, это мы всегда готовы здесь на Европе Плюс. На этой неделе готовы вас отправить на спецпоказ нового фильма «Особые отношения». Прямо сейчас заходите к нам в официальную группу ВКонтакте, пишите в личные сообщения ответ на вопрос. Вопрос такой, собственно, фильм этот про супружескую пару, и нам надо выяснить, как зовут актеров, которые играют роль этой пары. Итак, вариант первый – Самара Уивинг и Джейсон Сигел, или вариант второй – Райан Рейнольдс и Блейк Лавли. Кто в главных ролях в фильме «Особые отношения»? Пишите в личные сообщения в нашей группе ВКонтакте. Не забудьте написать свой номер телефона и город, в котором вы живете. Удачи!
5: Реклама.
6: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
7: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
8: А что там?
7: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
8: Что, и завтрак включен?
7: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
8: Алиса?
9: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
10: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
11: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
12: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
13: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
15: Мир, труд, Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черномор-Авто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит. Участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Больше хитов. Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, ждем на экранах новый триллер «Опасные отношения» и раздаем вам пригласительный на специальный показ Европы Плюс. Денис уже на связи. Денис, привет, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Ну что, готов забронировать свои места в зале «Кинокайфа»?
5: Да.
4: А я готов за тебя порадоваться, конечно. Но просто скажи, какой вариант был первый. Ой, какой вариант был первый, какой вариант был правильным в моем вопросе. Кто сыграл главные роли в фильме «Опасные отношения»?
5: Первый вариант.
4: Да, первый вариант. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. Это было все просто. Так что просто отдаем тебе пригласительный. Именно этих актеров ты увидишь на экране в числе первых на нашем кинокайфе 13 мая в кинотеатре «Каро 17 Авиапарк». Поздравляю. Приходи в кино, посмотрим. Спасибо, Денис. Спасибо тебе за игру. Счастливо. А завтра «Кинокайф» продолжится. Здесь в эфире можно будет выиграть пригласительный. Либо в любой момент заходите к нам на сайт europaplus.ru. Там идет отдельный розыгрыш. Так что всем welcome.
0: «Кинокайф» на Европе+. Плюс.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. Ну, у нас без намеков, все прямолинейно, четко, только лучшая музыка впереди. До финала сейчас успеем послушать Ашера и Чингука, Standing Next to You и легендарная работа от Рики Мартина, Living La Vida Loca. Совсем скоро.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишись.
17: Это Антон Камолов,
18: Артур и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
17: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Вот такая летняя музыка в финале часа на Европе плюс.
1: Сань, спасибо тебе большое. Большое человеческое. Ну, продолжим, да, в том же духе. Если ты, конечно,
0: Алексман,
1: за.
0: Ждем.
1: Да, ждем Брак Секстриен, ждем Боб Синглар, Кайза, Риалта тоже уже на подходе.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 14 ровно.

0: главных хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Offenbach, впереди Джастин Тимберлейк, будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте в Еврохитов 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: плюс, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Lost Frequencies, Bruno Mars и горячая, обжигающая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.
1: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, Я-7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
0: Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: прочим, сейчас второе место в чарте Европа плюс Еврохит топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: ставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ой, много тех, кто с нами дальше, кто впереди. Это Кайра. Услышим Soul. Авалон Рокстон тоже будет с отличным хитом Vertigo. Серьезный парень Арлен Брайт. Впереди Wild. Girl.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Муз-ТВ представляет.
14: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
17: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
18: 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16 часов.

0: еще актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт, в Еврохит ТОП 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет УСС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7 978 555 49 50.
3: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «АО Т-банк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Legend, и плюс отличный во всех отношениях хита от Биби Рекса и Faceless. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, сможет ли New Religion удержаться на вершине по итогам этой недели. Час X в пятницу в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: и поздним вечером, и, конечно, с утра пораньше тоже. И, к слову, об утреннем вайбе, об утреннем драйве на этой неделе на Европе+.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Давайте сверим часы. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую тебя.
2: Алекс, привет всем. Добрый вечер. В Омской области возбудили уголовное дело после отравления школьников природным газом. Инцидент произошел сегодня утром. Ученики, находившиеся в кабинете, пожаловались на головокружение. По предварительным данным, причиной стала утечка газа во время работы рядом со школой. Дети осмотрены врачами, их состояние удовлетворительное. Дело возбуждено по статьям об оказании опасных услуг и халатности. Мосгорсуд признал законными штрафы для Google на общую сумму 7,6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Речь идет о прошлогодних постановлениях Таганского районного суда. Компанию признали виновной по статье о неудалении владельцам сайта информации или интернет-страницы. Апелляции американской корпорации были оставлены без удовлетворения. Напомню, вчера Таганский суд оштрафовал Google еще на 15 миллионов рублей по той же статье. Таким образом, только за первые дни мая сумма штрафов превысила 22 миллиона рублей. 8% россиян используют искусственный интеллект для поиска ответов на бытовые вопросы. Об этом свидетельствует опрос одной из интернет-компаний. При этом 66% предпочитают обычный интернет-поиск. Чаще всего ИИ доверяют разбор сложных формулировок, например, условий договоров и получение пошаговых инструкций. В то же время авторитетнее для опрошенных остаются официальные источники. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Манулов. Всем хорошего вечера.
1: Это топ-новости в Star News. Оливия Родриго впервые написала альбом, находясь в настоящих романтических отношениях. Longplay You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love выходит 12 июня. Это будут немного грустные, но цепляющие баллады о любви. Оливия Родриго много времени проводила в Лондоне, поэтому альбом будет иметь лондонский вайб. Netflix снимет документальный сериал «Кайли» о жизни и творчестве Кайли Миног. Картина будет изобиловать личными архивами и впервые будет показано то, какова Кайли в домашних условиях. В трехсерийном проекте появятся ее сестра Дани, а также Джейсон Донован, Ник Кейв и Пит Уотерман. Режиссером документального фильма стал Майкл Харт. Дата выхода пока не объявлена. Тайла анонсировала второй альбом A-Pop, релиз 24 июля. На Longplay будут уже известные хиты Chanel и She Did It Again при участии Зара Ларсон. А в июле Тайла выступит в Нью-Йорке, а также на нескольких фестивалях в Европе. Напомню, Тайла уже дважды становилась победителем Грэмми, а сейчас номинирована в четырех категориях American Music Awards. Шанайя Твейн впервые станет ведущей Academy of Country Music Awards. Церемония пройдет 17 мая в Лас-Вегасе. Лидер по числу номинаций Меган Мороны. Их у нее 9, у Веранды Ламберт 8. Шанайя Твейн назвала честью принять участие в Academy of Country Music Awards. Нет сомнений, что это будет потрясающе и феерично. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Ртуть, такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально, энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но, тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ардокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
6: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
7: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
8: «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима». Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
9: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
10: Больше хитов.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: 89 и 7 FM.
14: 89 и 7 FM.
13: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
16: Hola,

0: Places. Как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня 2 недели у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП-40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
3: А что там?
4: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
3: Что и завтрак включен?
4: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
3: Алиса?
5: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
1: Жареные вкусные семечки джин.
6: Знаем, любим и едим.
1: Мир, труд, Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
8: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex.

0: Ночи на Европе Плюс елка, которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады У. И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с елкой. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0343-4093. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.

0: Космос на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11 альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера.
1: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Поехали.
3: Костя, привет всем. Добрый вечер. Росреестр назвал причины, по которым сделку могут признать недействительной. Туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на помощь туристам, и продажи автомобилей с пробегом в России продолжают рост. Подробности далее. МВД предложила провести эксперимент по целевому набору иностранной рабочей силы с 27 по 30 год. Ведомство опубликовало соответствующий проект федерального закона. В рамках эксперимента планируется создать миграционные хабы для временного пребывания иностранцев, где они будут проходить медосвидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию. С иностранцами, привлекаемыми к работе, в порядке организованного набора предлагается заключать исключительно срочные трудовые договоры. Росреестр назвал основные причины, по которым сделку с жильем могут признать недействительной. Среди них заниженная стоимость. Покупатель соглашается на нее, чтобы продавец сэкономил на налогах, а также банкротство продавца. При признании сделки недействительной стороны возвращаются в исходное положение, но продавец вернет только сумму, указанную в договоре. Росреестр советует проверять возможное банкротство через единый реестр и обращать внимание на срок владения жильем. Оптимальный срок от 3 лет. Туроператоры потратили не менее 7 миллиардов рублей на помощь туристам. Средства были направлены на вывоз проживания и поддержку туристов, оказавшихся в странах Ближнего Востока во время кризиса. Об этом сообщил директор Ассоциации Турпомощь. Данные направлены в Минэкономразвитие. Несмотря на трудности, российские туроператоры адаптировались и остаются, по оценке Ассоциации, чрезвычайно устойчивыми компаниями. Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают рост. В апреле впервые в этом году превысили 500 тысяч машин. Это на 2% больше, чем год назад, и на 9% выше результата марта. Всего за 4 месяца продано 1 миллион 840 тысяч подержанных авто, на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Ранее «Автостат» сообщал, что продажи новых машин в апреле достигли 117,5 тысяч, что является лучшим показателем в году. Победитель британской лотереи не явился за выигрышем в срок и лишился выигрыша. Сумма в рублях превышает 103 миллиона. Счастливый билет был куплен 4 ноября прошлого года в Борнмуте. Обладатель мог забрать приз в течение 180 дней до полуночи 4 мая. Представители лотереи тщательно искали победителя, но поиски не увенчались успехом. Теперь деньги пойдут на благоустройство самого Борнмута и окрестных районов. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей и 22 копейки. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. В Москве 18 часов и 3 минуты. Дальше больше хитов, больше музыки.

0: намек на нас. В столице уже 18.22. Приветствую всех. Я появился, это Фомин. Значит, рабочий день для многих уже закончен. Ну и, конечно же, не закончена музыка. Музыка будет продолжаться, потому что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы играем для тебя только лучшие мировые поп-хиты. Например, в ближайшее время я гарантирую встречу с отличной музыкой. The Second Voice, новый трек Let Me Be. Прежде появится Tokyo Hotel и California Nights.
1: Реклама. Курорт Сак. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика Интерстрой. Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт Сага. Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС Прибрежное. Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото — всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Мощный пикап для бездорожья Хуанхай N7. Тонна груза, полный привод, автостарт, укромная, Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
6: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
7: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». +7 978 555 49 50.
8: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
10: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Новый трек на нашем, так сказать, небосвоне. Да, классный трек. Небосвод пополняется суперхитами. Ну и думаю, что музыкальный Олимп тоже этот трек не обойдет. Да, первое место этой весной возможно, но не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Голосуй за Second Voice и Let Me Be. Прямо сейчас именно этот трек. Оцени его. Ну и, естественно, в пятницу обязательно послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
3: А что там?
4: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
3: Что, и завтрак включен?
4: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
3: Алиса?
5: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
6: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жареные вкусные семечки Джин.
8: Знаем, любим и едим.
9: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
10: G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
11: Вы давно были в Снехосити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома, спокойно и с удовольствием. Снехосити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
12: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
16: Европа+. Лучшие мировые

0: Вот так вот звучит весна 26-го года. Это Боб Синклар и Кайза. I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас. В столице 18.51. Мы с вами продвигаемся вперед туда, где больше хитов и больше музыки. Но, к сожалению, пока нет Раш. Раш ушел в отпуск, а вернется уже со следующей недели. Об этом я чуть позже еще подробнее расскажу. А теперь подробнее о тех, кого ждать скоро. Cranberries и Зомби, но прежде Оффенбах и Джастин Джесса. Over You.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
20: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
21: Это более 2,5 миллионов друзей.
22: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
23: Подпишись.
24: Это Антон Камолов,
25: Артур
26: и Саша.
24: Если мы что-то не договорили в эфире,
26: можем
24: договорить здесь.
27: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
28: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: из главных хитов 90-х от Cranberries. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. О том, что зомби — это как раз те, кто слепо следуют всему, что им говорят. Ну, в общем, стоит иногда включать критическое мышление. Вот об этом именно песня. Ну и дальше. Давайте послушаем что-нибудь полегче. В новом часе такое будет, обещаю.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более двух внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%. А покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. Европаплюс.ру, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это.
1: Реклама. Мир, труд, Тенет. Время майских поездок в разгаре. Черномор-Авто при покупке Тенет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Тенет Т4. Лайн передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк», не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не Милан, не Дубай. Симферополь, Центрум, Боджи Милано, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
4: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
6: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: факту, вечером в среду вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: классно все это звучит. Это Али Фармен и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс прямо сейчас в столице. 19:49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римом и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 127-0343-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс. Обязательно появятся, поэтому оставайся с нами. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: абсолютно все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и «Broken Strings». Второй – «Zayn», «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это «Bebe Rexha и Fightless», «New Religion». Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу, будем выяснять в последней рабочей с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай, в пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели «Елка проще».
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет BTS «Swim». Под номером 1 Bebe Rexha и Faceless «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
4: Европа плюс.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Бруно Марс, например, и I Just Might. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera. Think About Us уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

0: дальше еще один классный трек от Тиесты и Брины Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Zayn, «Die For Me». Все это впереди здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 9.

лучший трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файлос и New Legion. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Ну, а до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, последний рабочий, с 14 до 16 слушай, что получилось.

рубрика нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да. Вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». Ну и сильная работа от Эвелин Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию «любимые песни». Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра, с утра пораньше, вот, так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским «У», и вполне возможно «Let Me Be» будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки. Может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском «У». Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами. Ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит «Next Summer». Ну а также Алекс Уоррен и «Fever Dream». Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада «У» отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка расслабляю.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс. Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны. Обязательно появится Боб Синклар и Кайза. I can wait. Менее рисковатая музыка. Это Brax, XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание. Но

Получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит Топ 40. Эспрессо.

честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским упом может тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его

идеальная музыка для тех, кто собирается на боковую после полуночи. Ну, в общем, вся эта музыка, и не только это, впереди здесь на радиостанции номер один в России.

0: ночь, которая у нас впереди, и которую мы, что, правильно, с радостью проведем с Европой Плюс. Лично я обещаю быть здесь до 6 утра и все это время усиленно снабжать отличной музыкой. Зовут меня Олег Шишкин, большой привет всем и здрасте. Располагаемся поудобнее и встречаем в ближайшие 15 минут. Одна из свежих работ — это Доминик Файк и Baby Doll. Послушаем, также появятся парни из Германии, парни с гитарами, парни, которые в рок-музыке разбираются на раз-два. Это Tokyo Hotel и California Nights, и Blarock. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Да, именно так называется этот трек. Это Доминик Файк здесь на Европе Плюс. В Москве 0.33, а уже 8.00. Да, запоминаем. Здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения и улетных подарков, в том числе и денежных, кстати. Поэтому и решили всех порадовать майским У. Так что смело заводи будильник и утром включай приемник. В это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые... Ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит «Right Round», попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит «Goodbye», ну и послушаем финской электронной музыки проект «Эбен», трек «Hollow», буквально через 2 минуты на Европе+. Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Медуза, Хенрика Мамил, I don't want.

0: Это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

Еще одна вещица, которая в нашем плейлисте совсем недавно. Ну, а авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. «Медуза» дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды «Sea Girls» Хенри Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение ребят было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекса и Фейтлес, абсолютно хит «New Religion». Также появятся Феликс Йен и Софилис Бэкстер с мега-танцевальной вещицей «Ready for your love». Ну и Алекс Уоррен. Еще один свежий хит «Fever Dream» буквально через 3 минуты на Европе+.

Но очень хорош собой, и если тебе тоже нравится работа и считаешь, что трек должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europaplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануйловым с 14 до 16 по московскому времени.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Хиты, обещаю, слышим Ванин Дмитриенко и Роксиэм Ртуть. Каждый твой вдох я принимаю. Появится еще Тиесто, Амбриена Грейси, Beautiful Places.

0: Сейчас с нами Pink, Nate Russ и невероятно красивая история Just Give Me A Reason и Кайра, хит под названием Soar.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: темы. Это Ваня Дмитриенко в наших динамиках, который, кстати, в августе этого года даст большой концерт в Москве в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Бруно Марс, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. «Елка. Проще».
3: Может, проще.
2: Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ай.

этакий мистер Всезнайка, мистер Know It All. Возможно, но мы знаем точно, этот парень делает просто божественную соул-музыку. Тедди Свимс только что на Европе Плюс в Москве. 2.34, продолжаем наши ночные посиделки под звездным небом в эту теплую, классную майскую ночь. Ну а позитивного вайба добавят такие топ-артисты, как «Елка» с легким, добрым хитом, который, я думаю, придется всем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», «Джеймс Картер», трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Off Бах» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе Плюс. Не пропусти!

выступает продюсер Эвелин Рокстон. Vertigo. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.